0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.